0: Прямо убежал.
1: Прямо.
0: И зачем мне сообщение?
1: Так вот.
0: Марагон, убежал.
1: Марагон.
0: We got canceled by the detail officer. She was just having problems with her oxygen machine.
1: 10-4.